0: Саша, что у тебя?
1: Как же ведь я налью влагу? Примнить ко мне длиной своих ног грудью, впадиной живота ощутишь от моей кожи своими нервными пальцами.